0: Выглядит, конечно, все очень красиво, но звучит непонятно. Как будто постоянно прерывается. Эх, знал бы, что будет именно так все, в другом бы месте банкет устроил.
1: 马林同志啊，性子急，这戏听不得。我想在广州多待两天，他也等不得。你着急叫我回来，除了要我亲自主持党中央的工作，更想知道党的工作下一步的安排，对吧？
0: Чен, прошло немало времени, как компартия Китая появилась. Мне нужны действия.
1: 既然是 中国共产党，书记是我陈独秀，具体工作如何开展，必要的时候我会知会你们的。Чен,
0: ты прекрасно понимаешь, третий интернационал – это главный штаб всех коммунистических движений по всему миру. И китайская компартия обязана руководствоваться Коминтерном. Ваша партия только-только начинает делать первые шаги. Вам нужна наша
1: помощь.哎呀，这几个台部啊没走好。马林同志，这些戏曲演员，他们学艺通常的途径是有三种。这没有任何关系，我说的是好不好？第一种啊。 是自己出钱，请师傅教；第二，进科班跟着学；这第三呢，那就是要签个卖身契，给师傅呀当首板徒弟。哎呀，这既然吃了师傅的饭，那就任打任骂、上吊投井，师傅都不拦着。即便是学艺成了。 出山的头三年，所有的收入那都得交给师傅。马林同志，我们中国共产党成立的时候，主张的是联合第三国际。要是我们拿了共产国际的经费，那就得计谋一时，又要学艺。 这个就相当于签了卖身契啊！嗯，这个事儿别人也许会同意，但我陈独秀不行。
0: 钟副先生，翻译给他。Чен, я от всей души хочу вам помочь. Финансами и руководством. Ты понимаешь, мы с тобой в одной лодке. Меня в любой момент могут схватить. И даже
1: расстрелять.原则问题，就像这唱念做打，一板一眼，变了就不是这味儿了。我陈独秀绝不做这种荒腔走板之事。
2: 钟副先生，不开什么吃。大王的西马利，来密切把握死他。要是你也过得到，就我也成都行。
3: 马林同志，哎，怎么了这是？
2: 谈崩了，你也找机会劝劝钟副先生。
3: 我去送送。哎。